0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный – 2 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 83%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 64%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964.

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный. 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Завтра солнечно. Плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер южный. 3 метра в секунду. Влажность воздуха 64%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: От колорадского жука «Карада» теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
2: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
4: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Комарова Надежда Александровна из Астрахани. Хочу передать привет своему сыну Алексею. Пожелать ему здоровья, долгих лет жизни. И заказать песню Боярского. Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача». Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь

0: бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
4: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
5: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Аркаша, я звоню из Рязани. Передаю большой привет своим друзьям Максиму, Сергею, Татьяне и Оксане Николаевне. Желаю всем солнечного настроения, море улыбок и дарю всем песню «А по Волге вверх теплоход». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: точно станет предстоящий понедельник, потому что с утра мы определим первого финалиста во всероссийской акции «Лето с сюрпризом» от «Радиодача». На данный момент, напомню, открыта регистрация на сайте radiodacha.ru. И все, что нужно сделать, это выбрать свое самое лучшее летнее фото, загрузить его на специальную страницу и написать небольшой рассказ, почему этот снимок оказался для вас самым лучшим. За интересные фотокарточки, необычные, креативные, команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи всем и приятного субботнего утра. Проведем его в компании отличных песен. Послушаем в ближайшие минуты на «Радиодаче» Наталью Подольскую и Диму Билана. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный. 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Завтра солнечно. Плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер южный. 3 метра в секунду. Влажность воздуха 64%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: традиционный астрологический прогноз от радиодачи на субботу, 6 июня. Итак, этот день пройдет под знаком бытовых и личных вопросов. Тельцы, раки и девы будут особенно чувствительны к атмосфере дома и отношениям с близкими. День хорошо подходит для восстановления сил. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Звезды советуют не втягиваться в бессмысленные споры. Близнецы, весы и водолеи окажутся в хорошем настроении благодаря неожиданным встречам и разговорам. Стрельцы, рыбы и козероги могут неожиданно задуматься о будущем. Некоторые решения, которые раньше казались невозможными, начнут выглядеть вполне реальными. Всем желаем удачной субботы в компании «Радио Дача».
1: Гороскоп на «Радио Дача».

Радиодача в исполнении Натальи Подольской. Кстати, у нас есть свои танцы, стабильные, еженедельные в программе «Диско-дача». И сегодня они обязательно вернутся в эфир в 8 вечера по московскому времени. У вас будет отличная возможность танцевать дома или на даче в течение 3 часов под лучшие энергичные отечественные хиты. Присоединяйтесь все, а в ближайшие минуты наслаждайтесь наступившим утром субботним в компании отличной музыки. Насладимся композициями Андрея Миронова, Руслана Алихно и Алены Апиной в дуэте с Муратом Насыровым. Отличного летнего настроения всем!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: участники и участники юбилейного фестиваля «Удачные песни», который пройдет в сентябре 26 числа в Лайф-арене в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. Будут все. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Андрей Державин, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Алла Рит и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Отличная новость и отличное утро, которое проводим в компании «Радиодача». В ближайшие минуты послушаем Таисию Повали и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: суточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Привет, радио «Дача». Хочу передать огромный привет своему сыну Артему, также своему супругу. И поставьте, пожалуйста, радио «Дача» песни «Ягода-малинка».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: летит август, пролетает. А вместе с ним удачный сезон, который пока еще продолжается. И мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители насладятся шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. В эфире будет классная подборка любимых хитов. В скором времени послушаем на Радио Дача группу Любэ и Евгения Григорьева. Всем приятного субботнего утра.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 6 июня отмечается День русского языка, он же Пушкинский день. Праздник, посвященный красоте русской речи. А еще сегодня день рождения поэта. Кто ж, как не Александр Сергеевич, мог выразить свою мысль настолько богато и красиво, что перед его творениями до сих пор преклоняется весь мир, а произведения переводятся на другие языки. Всех нас с праздником!
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: с композицией «Желаю тебе», которая была написана изначально Игорем Сарухановым. И вот в такой версии выпущена в юбилей музыканта, как подарок. Подарок потрясающий. Вы тоже можете музыкальные подарки заказывать в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Напомню, номер для поздравлений и пожеланий 84959952555. Звоните, оставляйте приветы, поздравления и не забудьте закрепить их любимой песней. Она и прозвучит в финале часа на радио «Дача». А в ближайшее время будем наслаждаться хитами Кати Лель, группы «Ласковый май» и певицы Славы. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: тебя съем.
1: Ночи лучше не есть все же, а вот утром наоборот. Завтрак – залог силы и хорошего настроения на весь день. А на десерт у нас на радиодачу музыка. Будем слушать в ближайшие минуты хиты Иванушек Интернешнл и Олега Газманова. А уже через 10 минут для всех повтор звездного шоу «Назад в будущее», в котором вчера принимал участие великолепный исполнитель, красивый, талантливый Дмитрий Колдун. Если пропустили эфир вчера, слушайте сегодня на радиодаче через 10 минут. Всем приятной субботы!
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хотим передать привет работникам пледного цеха, мастеру нашему Татьяне. Ставлю для всех песню «Seven Rose, черная смородина». Вам, радио «Дача», удачи!

0: слушаете «Радио Дача».
1: Детьми теперь могут подать заявление на новую ежегодную выплату. Что это за пособие и кто на него может рассчитывать? Поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Итак, право на ежегодную семейную выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении ребенка, если он не состоит в браке и не работает. Они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории нашей страны. Также родители не должны иметь задолженности по уплате алиментов. Кстати, выплату могут оформить оба родителя отдельно друг от друга, если каждый из них соответствует условиям. На них остановимся подробнее. Для назначения финансовой поддержки нужно, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, установленного за год, предшествующий году обращения. Заявитель должен быть плательщиком НДФЛ и иметь официальный доход в 2025-м. При назначении выплаты внимание обратят и на имущество. Социальный фонд проверит, не обладает ли семья слишком большим количеством квадратных метров и лошадиных сил. Конкретные лимиты утверждены правительством. Что касается размера выплаты, то семья сможет получить обратно 7% от уплаченного налога. Итоговый размер зависит от официального дохода родителя и уплаченного с него налога. Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября онлайн через портал госуслуг, лично в клиентской службе социального фонда или через МФЦ. Срок рассмотрения обращения до 10 рабочих дней. После одобрения деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней. Их можно потратить на любые цели, государство не контролирует их использование. В завершении подчеркну, данная выплата не отменяет другие пособия, к примеру, материнский капитал. Она начисляется дополнительно. На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на радио «Дача».
3: Если у человека спешат часы, это одна проблема. Другая сложность происходит, когда начинают спешить весы. Это программа «Назад в будущее», в которой проблем нет вообще никаких, поскольку выходит она в наиболее свободное время, а именно вечером в пятницу. Мы, ведущие шоу, Александр Желавский, Мария Федорова.
4: Всем большой привет. И сегодня у нас в гостях победитель «Фабрики звезд 6», обладатель 6-го места на Евровидении от Беларуси, потрясающий исполнитель, музыкант, кстати, в музыке волшебник, по образованию химик, Дмитрий Колдун в шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».

0: ждем тебя. Привет.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Мария. Привет всем слушателям.
0: Рады видеть.
1: Вот, я тоже.
2: Не сговариваюсь причем.
0: Кстати, многие думают до сих пор, что колдун — это твой псевдоним, но это же настоящая твоя фамилия.
1: Да и пусть думают уже. Раньше как-то было неловко объяснять, что настоящая, а теперь же, ну, думайте, как хотите.
0: А, ну, у тебя в роду же были колдуны, да? Маги, вроде как,
1: ну, я их не видел, вроде как рассказывал, но вроде говорили, что и принцесса Диана там каких-то родственных связях со мной состоит, и Марк Шагал, вот я недавно узнал, что поговаривают, что был моим дальним родственником, но на самом деле нет. Колдуны действительно были, вероятно, но они были такие добрые колдуны, они хотели лечить людей, собирали травы, коренья всякие. Сейчас это уже наказуемо, а тогда можно было как-то алхимики помогать людям. Да.
2: Что же за травы они собирали?
1: Ну, я не знаю, наверное, какие-то полезные все-таки.
0: Грибы.
1: Грибы, да.
0: А за собой замечал какие-то магические всякие моменты?
1: Ну, вот с цифрой 6 у меня как-то вот связано. Вот в вашем представлении даже было «Фабрика звезд 6», там, шестое место.
0: Что-то еще шестерка была где-то,
2: в группе «Скорпионс» 5 человек, ты был шестым.
1: Да, ну, что-то такое, да, вот есть в этом какая-то колдовская история, но в целом я в это сильно не верю, я рассчитываю только на свои силы, на светлые помыслы, да.
0: Мы решили немного пошаманить с одной из твоих песен.
2: Практически, но никакой магии нам для этого не понадобилось, нам на помощь пришли более современные способы и средства, а именно нейросети. Мы взяли узнаваемый трек, изменили его до неузнаваемости, простите за тавтологию, там изменилась аранжировка, слова вообще исчезли, но мелодия, линия исходная осталась.
0: Твоя задача — давайте угадать, послушаем, что это за песня.
3: Это нейротрек.
0: Такой софт-рок.
2: Когда дозвонился в колл-центр и ждешь ответа.
1: Что это такое?
0: Вариантов нет пока, а вот сейчас... летняя.
1: Слушай, да. Но это же мелодия не осталась. Я так понимаю, это часть аранжировки, которая переаранжирована нейросетью. Там мелодии нет. Это очень похоже на мою песню, которая называется «Солнце и любовь», но мелодии нет.
2: А почему «но»?
1: Ну, потому что мелодии нет. Где мелодия? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
0: Так,
1: это неузнаваемо.
0: Аранжировка изменилась,
1: ну,
0: а мелодия
1: вредительство
0: осталась. Прямо сейчас будем слушать этот классный хит «Солнце и любовь» в исполнении, да, Дмитрия Колдуна на радио «Дача» в оригинале.
4: Я

0: ставит в тупик автомобильные навигаторы просьбой найти город больших огней и свернуть в нем на улицу прошлых лет. Дмитрий Колдун сегодня в студии радиодачи в звездном шоу «Назад в будущее», в котором мы действительно отправимся и на улицу прошлых лет, то есть поговорим о твоем прошлом, заглянем в будущее, обсудим...
1: Случайное
0: время, конечно, тоже будет. Это такой вопрос Джокеру на усмотрение ведущих. Обсудим актуальное, что-то, что важно для тебя здесь и сейчас. Будет блиц и финальное испытание в конце нашей программы.
1: И прямо сейчас?
0: Нет.
2: Отправляемся в прошлое.
0: А придется.
1: Готов, не готов, тем не менее. Дима, где-то вычитала, что тебе бы точно хотелось, точнее, не хотелось работать консьержем в подъезде. А если бы не музыка, то кем бы ты стал? Что ближе к душе?
3: Консьержем, кстати, тоже неплохо работать. Мне кажется, такая работа очень интересная. Есть что обсудить всегда. Кто с кем пришел, смотришь.
0: Кроссворды опять же.
3: Да. А кем бы я хотел? Да, в общем, мне повезло. Я работаю тем, кем мне нравится. А так, наверное, я бы делал лавочки. Вот, из террасной доски. Вот, последнее время увлекся. Вот, мой дедушка любил делать лавочки. Я тогда не понимал, но он уже был такой в возрасте. Вот. А теперь уже я немножко туда к дедушке подхожу. И, наверное, лавочки буду делать, если уйду на пенсию.
1: А тем не менее, так удивительно, в семье же ведь никто с музыкой не был связан, а вы с братом. Бац.
3: Ну, отец, у него была большая фонотека, он очень любил рок-музыку, западную рок-музыку, качественную советскую и российскую рок-музыку. Поэтому у нас было много записей, мы это все слушали, росли на этом. И однажды, вот, когда группа Scorpions приехала, это же было вообще для меня, они, правда, пели под фонограмму, а я пел сверху. И для меня это, в принципе, было несложно, потому что я так делал много раз в спальне. Вот, включал кассету, только теперь Scorpions рядышком были. Ну, как будто такой, знаете, галлюцинация только. Это как будто в спальне, да, вот Scorpions у тебя. Я тогда именно так себе и представлял. Поэтому для меня это было вроде, с одной стороны, как-то привычно, отрепетировано, а с другой стороны, конечно, вау. И я это запомнил на всю жизнь.
0: Тут вопрос, который может затянуться на не один час содержательного
3: обсуждения. Да, поэтому мы заканчиваем этим, я пошел.
0: Всего доброго, спасибо большое. В студии «Радиодачи» был Дмитрий Колдун.
1: А я вас и попрошу остаться. Это звездное шоу «Назад в будущее» на «Радиодаче». Мы не прощаемся.

0: Разогревать скорпионов для него не рецепт из кулинарной книги для экстремалов, а пункт из его гастрольной биографии. Я, если что, про выступление на открытии концерта группы Scorpions в Минске. Было же дело, да?
1: Да, было один раз.
2: У нас впереди
3: «Звездный блиц» на радио «Дача».
0: Вопросы задаем кратко, но отвечать ты можешь на свое усмотрение. Никто
1: Хорошо.
0: Не ограничивает. Самый твой любимый, воплощенный тобой уже, образ в шоу «Точь в точь».
1: Группа «Aerosmith». Вот мне нравилась она с детства, поэтому я к ней с любовью.
2: А самый сложный в плане грима?
1: Самый сложный, наверное, ничего сложного не было, но вот Жанна Агузарова получилась так себе. По многим причинам, даже чисто физиологическим, как-то не попало.
0: Есть подозрение, что Жанна Агузарова у самой себя не всегда получается. Есть вопросики.
1: Как вариант.
2: У тебя жена гематолог. Очень крутая, редкая профессия, днем с огнем. Даже в Москве не сыщешь, работает с кровью. А вы часто пьете кровь друг друга? Ну, в переносном смысле.
1: Регулярно. В этом году уже отмечаем, осенью будем отмечать 25 лет, как мы вместе. С Викой мы начали наши отношения, начались в школе, поэтому, наверное, подпитываемся вот кровью, плазмой и всеми теми клетками, которые там есть.
2: Ну, судя по тому, как ты выглядишь, совершенно ни на год не постарел за все эти годы. Видимо, работает.
0: Нравится ли тебе выступать вместе со своим старшим братом Георгием, который, кстати, тоже известный артист?
1: Мне нравится выступать с Жорой. Жора во многом повлиял на мое музыкальное образование, которого нет. Он научил меня играть на гитаре, показал первые аккорды. Потом я уже сам начал обучаться. В эти первые шаги, наверное, он послужил для меня примером. Сейчас мы иногда выступаем вместе. В прошлом году выиграли один телевизионный проект. Хорошо у нас получилось, поэтому сейчас иногда даже мы выступаем вместе в разных городах.
2: Что выберешь, классика или спортивный стиль?
1: В классику я всегда успею, а так я люблю удобно, чтобы было.
0: Сожалеешь ли, что в

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: В Greenpeace до сих пор обеспокоены словами из его песни «Дай мне силу». В ответ на строчку «Я убью любого зверя» они просят пощадить хотя бы краснокнижных животных. Дмитрий Колдун в «Звездном шоу. Назад в будущее» в эфире Радио Дача.
3: Привет.
4: Привет, привет. И мы сейчас...
0: отправляемся в случайную эпоху.
4: Вот недавно фильм у Майкла Джексона вышел. Сам Майкл Джексон в свое время мог увидеть во сне песню, срочно соскочить, обзвонить весь свой менеджмент, чтобы записывать. Как у тебя?
3: Я из этого всего могу только соскочить вовремя. Вот, все. Никто не знает, что видел Майкл Джексон во сне.
4: А он знаешь, как объяснял это? Он говорил, если я сейчас не воплощу вот это в жизнь, эта идея достанется кому-то другому. Космос просто так

0: не посылает. Вот что ты думаешь о вдохновении?
1: У меня нет, нет данных статистических, что посылает космос и кто это воплощает, если не ты. Но из своей практики все, что я видел во сне, и мне казалось во сне какими-то сумасшедшими хитами, утром при прослушивании диктофонной записи оказывалось просто каким-то сонным бредом музыкальным, не имеющего никакого отношения к музыкальной индустрии и перспектив тоже.
2: Но ты пытался.
1: Ну, я пытался. Несколько раз я даже написал несколько известных песен, которым уже было много лет, и они существовали. Поэтому я с этим завязал. Если сейчас мне кажется во сне, что что-то я придумал такое гениальное, я просто переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
0: Песня есть какая-то, вот, которая будет скоро, например, там осенью или летом уже новая?
1: Да, будет такая песня. И осенью, может быть, и даже летом. Следующая композиция, которая увидит свет осенью, она будет такой пронзительной. Кстати говоря, с появлением нейросетей материал, который был написан много лет назад, он начал играть немножко другими гранями. То есть то, как мы видели песни раньше, вот, допустим, песня, которая появится осенью, она называется «Ключи», она была написана лет, наверное, 10 назад и просто лежала. В какой-то вечер мы сидели, общались с друзьями, и я решил загрузить треки в нейросеть, и они стали звучать совершенно по-другому. То есть нам тогда не приходило это в голову, а сейчас это прекрасный инструмент для того, чтобы увидеть те песни, которые у тебя уже есть, в совершенно ином свете. И это, конечно, большое подспорье. Я думаю, что мне уже, в общем, с тем количеством песен, которые у меня есть, написанных и которые лежат в шкафчике, я могу вообще не писать ничего. Там просто на десятки альбомов это можно использовать.
0: Это звездное шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим, поговорим про песню, которая уже вышла.
3: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио «Дача».

0: одной из его песен можно встретить совершенно нетривиальную рифму, объединяющую уличного пса и костюм известного бренда. Или, если проще, Версачи пес бродячий.
1: Да, я с этой рифмой, кстати, ходил к своему брату, он так и не смог догадаться, какая будет рифма к псу бродячему.
2: Про новую песню поговорим сейчас, которая уже вышла. Энергичная, зажигательная музыка моя.
0: Расскажи о ней.
2: Да.
1: Вот это, кстати, тоже яркий пример того, как песня, которая была написана лет 5 назад, она была написана просто под гитару. Я отправил мелодию Ире Сикачевой, которая написала множество текстов, и моих в том числе, и «Корабли», и «Город больших огней». И мы стали ее вот прогонять, и, наконец, просто добились того, что она стала звучать таким образом, которым вы его слышите. Понятно, что мы все перезаписали, все инструменты, где-то поправили то, что нам не нравится, но в целом технология — это вот подтверждение именно в этой песне, когда технология может добиться того, чтобы материал был в убедительном виде представлен слушателю.
2: Будем слушать прямо сейчас композицию «Музыка моя» на радио «Дача».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 61%. Завтра переменная облачность, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 65%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: В фильме «Ландыш серебристый» есть персонаж, композитор, который искренне сочиняет чужие песни. Наш сегодняшний гость по ночам грешит тем же самым, но, правда, в ход эти композиции не идут. Дмитрий Колдун, студия «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас...
3: Дима, мы...
0: отправляемся в будущее.
3: Отправляемся в будущее недалекое, буквально уже на следующей неделе. 11 июня у тебя будет день рождения. И будет концерт в Метроль-баре, посвященный этому дню.
4: Спасибо, что рассказали. И я каждый год в последнее время отмечаю день рождения концертом. Ну, во-первых, можно не проставляться.
2: Удобно.
4: А во-вторых, да. А во-вторых, вроде как бы занят. И в-третьих, это прекрасная возможность увидеться со своими друзьями, с поклонниками, которые приходят. У нас такое неформальное общение всегда после концерта и вообще во время концерта, потому что, ну, это не совсем, скажем так, обычный концерт. Обычный концерт, люди приходят, сидят и, значит,
2: и уходят.
4: Песни, и уходят. А здесь
3: квартирник.
4: Все-таки это такое больше про общение, про живое отношение. Поэтому, если перед большими выходными есть время, есть настроение, есть желание послушать мои песни, посмотреть, то в Мумитроль-баре 11 июня, в мой день рождения, в 20:00 я всех приглашаю.
3: Этот концерт будет отличаться от того, который будет в концертном зале Измайлова 19 июня?
4: Это будут два разных концерта. Это будет просто небо и земля.
2: Те, кто придет в концерт в твой день рождения, смогут тебя поздравить? Вот, допустим, поклонник приготовил для тебя какой-то сюрприз
3: открытку
2: и хочет тебе вручить его. Сможет подойти к сцене, например?
4: Ну, какие-то поделки, конечно.
2: Гербарий.
4: Открытки, там, выжигание какое-то. Вот, можно всегда. Я рад. Раньше много еды приносили. Сейчас я вот прошу не приносить. Постоянно какие-то шоколадки мне. Раньше пирожки носили. Вот, как-то хотели меня подкормить. Ну, я не
2: такое
4: все,
2: ощущение,
4: не все
2: что перед сцены у тебя стоял барабан из «Поля чудес».
3: Музей.
4: Да, раньше суп еще могли принести.
3: В баночке?
4: В кастрюльке.
3: Какая прелесть, полотенчиком прикрытый.
2: Это чудесно. Что тебе не нравилось в этом?
4: Ну, мне не нравилось то, что суп остывает быстро, а у меня концерт, я не могу.
2: Так надо было сказать, несите в термосе.
4: Хорошо.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: колдун, звездный гость в шоу «Назад в будущее» сегодня был у нас на протяжении этого часа, который, к огромному нашему сожалению, пролетел содержательно, но как-то быстро. Тем не менее, мы тебя так просто не отпустим, как не уходят и остальные наши гости.
1: Поэтому есть? Меня пристегнули к стулу.
0: Поэтому шоу «Назад в будущее» продлевается на третий, четвертый и дальнейшие часы.
2: Есть еще одно задание.
3: «Звонок в будущее».
2: Как ты уже понял, оно называется «Звонок в будущее». Тебе нужно выбрать временной отрезок, позвонить самому себе, в будущее обязательно, что-то спросить, сказать или пожелать, что бы это было.
1: Угу. Я бы в прошлое что-то пожелал, а в будущее...
2: А в прошлое поздно, все, в будущее только.
1: А в будущее это получается, что я как будто бы сейчас буду немного глупее, да, чем
2: немного
1: тот,
2: колдуном.
1: Кому я звоню.
0: Он знает больше, очевидно.
1: Ну, просто... так а что мне ему звонить? Тем более, если типа он мне что-то сказал.
0: Да, чтобы узнать у него.
2: А вот чтобы ты у него узнал? Хорошо, поставим по-другому вопрос.
1: А он мне ответит?
2: Ну, ответит.
0: Да, обязательно.
1: Так я же этого уже не пойму сейчас, он же мне не сейчас ответит.
2: Мы встретимся как-то с тобой потом в будущем.
1: И что?
2: И поузнаем, ответил
1: так,
2: он или
1: так,
2: нет.
1: Так мне уже не надо будет тогда,
2: не
1: это я буду сам. Это что такое?
0: Ты как та группа умных альпинистов, которая обошла Эверест.
1: Да. Ну что, Дим, ты дожил, ну и молодец.
0: Спасибо большое.
1: Да. Вот такое сообщение.
0: Коротко, ясно, добавить нечего. Ну,
1: звонок состоялся.
0: Самое главное, взяли трубку.
2: Самое главное, да. Дмитрий Колдун сегодня был в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Дима, спасибо, что пришел. Ты гость нечастый.
1: Потому что не зовете часто, а так я хоть под дверью буду. Спасибо всем, хорошего настроения, хорошей пятницы и хороших выходных.
2: Мы тебя любим, ждем всегда.
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Услышимся ровно через неделю в это же время. С вами были, помимо Дмитрия Колдуна, Мария Федорова, Александр Жиловский. Пока-пока.
1: Пока.
3: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
3: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
4: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
3: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
4: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
3: На волнах «Радио Дача». Реклама.
5: Менте. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
4: Менте.
5: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы.
4: Менте.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
6: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
9: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
9: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Радио «Дача», здравствуйте. Из Пензы, Мария. Желаю поздравить свою подругу с началом лета. Для нее песня «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно.
1: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: пустите. А также про музыку чудесную не забывайте. Будем слушать на радиодаче хиты группы «Лицей» Михаила Шуфутинского в самое ближайшее время.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

сторожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Татьяны Завариной, который она задала в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Стоит ли использовать народные средства, дрожжи, молоко, хлеб вместо магазинных удобрений? Народные средства – одна из моих любимых тем. Дело в том, что большинство таких рецептов неэффективны, а иногда наоборот – вредны. Особенно, если речь идет про соду или соль. Эти вещества лучше совсем исключить из огородных дел, так как они содержат фитотоксичный натрий. Не зря есть легенда о том, что римляне посыпали солью поля захваченного Карфагена, чтобы ничего не росло. Конечно, щепотка соли не навредит, но при регулярном применении натрия накопится достаточно, чтобы оказать негативное воздействие. Также часто попадаются рецепты с уксусом или йодом против всех болезней. Тут я тоже не стал бы верить и испытывать, но есть и действительно рабочие препараты с применением сыворотки, настоев чеснока или корицы, золы и тому подобное. Правда, магазинные фунгициды и инсектициды будут в разы эффективнее. А теперь про дрожжи и хлеб. Считается, что их применение стимулирует рост и обогащает почву, а также оживляет ее биоту. Логика в этом есть. Если мы говорим про хлеб или растительные остатки, то, по сути, мы просто добавляем органику в почву. Растениям не навредит, и земля действительно несколько улучшится. Хотя тот же эффект и более масштабно получаем, применяя классический навоз. Что же касается дрожжей, то их применением интересовалась и наука. Действительно, эти микроорганизмы могут влиять на растения, стимулируя корнеобразование и рост побегов. Однако нужно понимать, что в любой почве дрожжи уже есть и в большом количестве. Мы можем добавить тех же пекарских, но эффект будет минимальным и кратковременным. Обобщая все, можно сказать так. Органику и почву мы не испортим, но чудесных эффектов ожидать не стоит. А вот вещества, содержащие натрий, лучше вовсе не применять. Тем более, что магазинные препараты стоят не так дорого и действительно эффективны. С вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Заявки в программу «Удачный час» в полдень по московскому времени начнется. Также заявки в рубрику «Удачный момент» принимаются на номер 84959952555. Звоните, оставляйте душевные пожелания, мы уже ждем. И будем слушать великолепные хиты. Очень скоро на радио «Удача» с нами певица Натали, Лера Москва и Ярослав Сумишевский. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
4: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Пока ваши растения активно заселяют грядки огорода, они могут подвергаться нападению болезнетворных микробов и разнообразных стрессов. Возвратные заморозки, похолодание, жара и болезни лишают вас львиной доли урожая. Научно-внедренческое предприятие «Башенком» уже на протяжении более 30 лет выпускает биопрепараты «Фитоспорин» и «Гуми», служащие надежным заслоном от этих напастей. В основе фитоспорина природная бактерия «Сенная палочка», усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку болезнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат реанимации. Аниматор, который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат «Гуми» получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты «Фитоспорин» и «Гуми» отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. Фитоспорин и гуми имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заберет нас МВИДИО скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВИДИО. 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105 774 68 40 095.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
3: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Я из города Орла. Хочу передать привет своему брату Егору. Желаю ему хороших выходных. Ставлю песню «Валь Зеленка», «Венера» и «Юпитер».

0: полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
1: Стартовала программа по заявкам «Удачный час» на радио «Дача». С вами Мария Федорова. Жду не дождусь поздравлений и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, которые хотите услышать, либо просто пишите сообщение в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. И вот несколько посланий оттуда прочитаю с удовольствием. Коллектив приемного отделения городской клинической больницы имени Буянова поздравляет с наступившим днем рождения Николая Васильевича Гридина. Желает вам счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, безмерного мужского обаяния. Оставайтесь таким же добрым и отзывчивым. Поздравляем тоже. Далее от бабы Нади вот такое послание. Мы сегодня открыли купальный сезон на даче. Внучок Костя плавает в бассейне. Дочка Лена ему в помощь. Город Усолье-Сибирское на связи. Всем здоровья, крепкого счастья. Баба Надя, вам тоже большой летний привет. И Александр Соколов из Великих Лук отправляет свой привет маме Виктории Соколовой. Также папе, деду, брату желает здоровья, бабушке большого урожая. Ни про кого не забыли, друзья, ваша очередь. И песня для всех от группы «Чили» на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Москвы звоню. Хотел попросить поставить песню Батыра Шукенова. Пожелаю всем добра, счастья. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

На подходе ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Присылайте их в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Ольга пишет: «Привет в СНТ «Заря», семьи Гаврилиных, двух поколений. Отлично сидим на природе, обедаем, слушаем любимое радио «Дача». Дела закончили, теперь отдыхать. Молодцы, поколение семьи Гаврилиных». Далее привет брату Илюше, успехов в хоккее. Всем слушателям жарких летних деньков желает Елизавета. Огромное спасибо Светлане, Олегу и Руслану за то, что спустя много лет приехали в гости из Москвы в наш теплый южный Краснодар. Ну, держитесь, вы на Кубани, значит, будем отрываться, обещает Миха. И привет любимому мужу Виктору от Юли. Я тебя очень люблю, желаю хороших выходных. Песню про любовь будем слушать в исполнении Натальи Гордиенко на радио «Дача». Композиция называется «Пишу письмо души».

0: Дачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуй, Радио Дача. Звонят из Москвы родители невесты Юлии Васильевой. Сейчас уже Лисуновой. От Алексея Александровича и Елены Александровны хотим поздравить наших детей с днем свадьбы. Дорогие ребята, желаю, чтобы в вашей жизни было много чудесных мгновений и удивительных историй, радостных праздников, счастья вашему дому и здоровья вашей молодой семье. Счастья вам, дорогие мои дети. И заказываем для вас песню «Свадебные

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня сердечно поздравляем Дину Серафимовну Самохину, москвичку, ветерана Аэрофлота, с днем рождения, с замечательной датой. Желаем ей бодрости духа, здоровья, радости, оптимизма, мира, добра. Дина, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Спасибо тебе за аэрофлотовскую авиационную дружбу на многие-многие еще годы вперед. Искренне с тобой всегда. А в качестве подарка пусть для нее прозвучит песня «С днем рождения». До свидания, любимая радио.

0: Хочу сказать, что я очень сильно люблю свою сладкую, чтобы она не обижалась, желаю. Мы сейчас едем с ней вместе, удачной дороги. И жена Катерина отправляет привет любимому мужу Дмитрию. Спасибо, что ты у меня есть, люблю. И вы тоже пишите, ваше сообщение принимаем в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Отличных всем летних выходных.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%. Завтра переменная облачность, плюс 11, плюс 24 градуса, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, влажность воздуха 65%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Каждый час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Екатерина из Ингушетии. Хотела бы передать своему мужу Исе большой привет и заказать для него песню Лолита «Шпилька-каблучок». Спасибо большое, «Радио».

этом году радиодача исполняется 20 лет. Все эти годы мы радуем вас любимой отечественной музыкой и закрепим нашу такую взаимную любовь на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене. С нами будут все звезды радиодачи. Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», Чепик, Григорий Лепс, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И ваши сообщения ловите в программе «Удачный час» на радио «Дача». Ната отправляет привет из Тольятти, в СНТ «Лада», маме Наташе, сыну Васе. Пишет: пора мариновать шашлык. Хорошая идея, мы только за. Почему бы и нет? Далее Светлана поздравляет своих коллег, учителей русского языка и литературы из гимназии «Новое поколение» города Электростали с Днем русского языка. Здоровья вам, семейного благополучия, замечательного предстоящего отпуска. Держитесь, осталось немного. Светлана Жукова отправила сообщение. От всей души поздравляю. Для меня этот праздник тоже такой, знаете, близкий достаточно. Всех учителей русского языка. У-ху-ху. От всей команды «Радиодача». И Анна из Ростова-на-Дону отправляет привет любимому супругу из 45-й бригады специального воздушно-десантного назначения Виталию Ефимцеву. Пишет: люблю, жду. Песню тоже будем слушать. Такую, знаете, про любовь, можно даже сказать, про ожидания. Сергей Ростов продолжит дневной удачный час на «Радиодача».

0: ответила в наш мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Виолетта пишет: «Здравствуйте, дорогой радиодача. Это сообщение из питомника хвойных растений элемента Грин Калужской области. На часах конец рабочей недели. Да уж, куда дальше-то? Самое время сбросить всю тоску и уныние. Посвящаю песню всем девушкам, которые, как и эта героиня, бесстрашно ищут свое счастье, танцуют и целуют все вокруг. А песня эта, которой у нас нет, кстати, но я знаю другую, которая тоже примерно такая же, и поставлю я ее в этой программе ближе к концу. Так что, Виолетта, ожидайте. А привет я так и не поняла, кому, видимо, всем коллегам. Далее привет супругу Павлу, сыну Илюше, отдыхаем на даче. Погода супер, всем хорошего настроения. Это от Аллы сообщение прилетело. Нияс передает привет любимой жене Оленьке. Она сейчас высаживает на даче розы. Это в Ульяновской области, в Димитровограде будет вот эта вот классная такая грядка из роз. Грядка. Не знаю, как называется, сама не дачница. Уж простите. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты на радио «Дача». С удовольствием прочитаю. Не забывайте номер наш мессенджер Макс 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Толстого София из Звенигово. Хочу передать привет своей семье, папе, Вите, своим братьям, Пете и Васе. И своей маме Елене Кашкайнову. Прошу поставить для них песню «Ты такой», Дони, Натали. Спасибо, радио «Дача».
1: От

для Александра Федоровича Пелагеина с замечательным юбилеем. 75-летием его поздравляет. Пишет, это добрейший души человек. Желаю здоровья. Желаю здоровья. Его так часто не хватает. Веселья желаю. Она никогда не мешает. Удачи желаю. Она ведь приходит нечасто. И просто желаю огромного личного счастья. С семейного счастья, в частности, с супругой Татьяной. Привет, Танюшке, от Людмилы. С юбилеем, дорогой Александр Федорович. Мы все тебя очень любим, уважаем, ценим. Ты самый лучший долгих лет жизни. Всей командой «Радиодача» поздравляем именинника Александра Федоровича. Еще в такой-то день родился, день рождения Пушкина. Ух, знаете ли. Антон поздравляет свою любимую жену Викторию Рыжкову с днем рождения. Люблю тебя, желаю всего самого-самого и побольше. Привет любимым дочке Еве и бабушке Гале. Мы отдыхаем на даче в компании «Радиодача». Молодцы. И Сергей отправляет привет семье Плетневых, своей любимой женщине, а также семье Рассоловых. Пишет, люблю вас всех. Песню про любовь, большую любовь, будем слушать прямо сейчас на «Радиодаче» в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской.

0: ваши финальные сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Очень много сообщений, друзья, все не успею прочитать, но для этого есть еще и вечерняя программа по заявкам. Так что не пропустите ее сегодня. Итак, поздравляем Андроповых, Наталью и Андрея с 30-летней годовщиной свадьбы. Желаем любви, счастья, здоровья, терпения. Любящие родственники кричат вам «Горько!». Далее привет маме Юле. «Мамочка, я тебя очень люблю», пишет ваша дочка Лера. Далее привет мужу Евгению Корякину из Одинцова. Легкой работы вам желает жена Мария. Далее привет всем жителям деревни Нововолково, что в Русском районе. Всем хороших выходных, вкусных шашлыков. Верунчик отправил это сообщение. Далее привет деткам Олюшке и Сергею Булаенко. Поздравляем с законным браком. Желаем долгой, счастливой семейной жизни, здоровья, счастья. Горько, написали мама и папа. Мы тоже будем кричим горько. Далее поздравляем брата, отца двух детей и мужа с днем рождения. Зовут его Евгений. Здоровья ему, счастья, благополучия во всем. А поздравили Настя, Тоня, Дарина и Артем. И мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Далее вот такое сообщение. Приехала в любимый родной город Ессентуки. Зовут меня Наталья. Дружу с вами уже давно. У меня день рождения 7 мая в день радио. Всем родным и знакомым передаю огромный пламенный привет. Наталья, вам тоже большущий привет. Очень почетно родиться 7 мая, как и, собственно, 6 июня. Да и вообще. Да и еще один добрый летний привет всем друзьям из Астрахани. Поздравляю себя с днем рождения, пишет Лана. Большой привет дочке Милане, маме Алевтине, Наташе и всем своим знакомым. Отлично, друзья. Всех с праздниками поздравляем. Не забываем про вечернюю программу «Удачный час» и про рубрику «Удачный момент» на радио «Удача», которая выходит в финале каждого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь. Встретимся в новом часе.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УКН 105-774-68-40-95.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена. Я хочу передать привет всей большой своей семье Захаровых. Мы сейчас отдыхаем на берегу речки Аксай, ловим рыбу. Я вас всех люблю. Всего хорошего и всего доброго. И поставьте, пожалуйста, для нас летнюю, отдыхающую, веселую песню. Спасибо большое.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня. С вами на Радио Дача Филипп Киркоров.

Оказывается, на ладонях есть даже линии творчества. Одна из них тянется от основания ладони к безымянному пальцу. Смотрите, ищите. И не забывайте, что творчество может быть даже в умении делать классные фотографии. Вот этот навык вам точно пригодится для участия во всероссийской акции «Лето с сюрпризом» на «Радиодача». Итак, чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото. А мы уже с понедельника начнем выбирать финалистов, будем смотреть на самые интересные снимки, необычные, за которые «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru.

0: радиодача от Алсу Игоря Крутого. Композиция «Мама не знает». Еще больше свежих песен нашего эфира вы можете посмотреть на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Частично эти композиции можно послушать. Если уж шибко понравится, можно заказывать в эфире «Радиодача». Напомню, номер для ваших приветов и поздравлений, музыкальных заявок 8495-995-2555. Хорошо, там, где есть «Радиодача», проводим наше лето вместе.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: услышать, но и увидеть по телевизору еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха. На Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И вся информация есть на сайте radiodacha.ru. А впереди группа «Фабрика» тоже с классной потрясающей композицией будет и музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» исполним на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
0: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: И тогда заперёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: И тогда заперёт нас в МВидео.
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
13: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Виктор из Сургута. Хочу передать Елене привет и с днем рождения ее поздравить. Желаю ей здоровья, счастья и всего самого лучшего. И прошу для нее поставить песню Егора Крида. Спасибо, радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

музыки на радио «Дача», и пусть она вдохновляет вас на яркие летние фотографии. Ведь стартовала всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но еще любит делиться этими воспоминаниями с целой страной. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. Чем оно так замечательно? За самые интересные искренние фотографии команда «Радио Дача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Там 28 августа мы разыграем главный приз. 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам! Впереди целых 2 выходных, если сегодняшний день тоже считаем, поэтому для фотографий будет масса времени. И музыки будет много, да?

0: друзья, с моего последнего звонка, ого-го, сколько лет прошло, но, тем не менее, видимся иногда, переписываемся с одноклассниками, одноклассницами, причем с теми, с которыми не очень в хороших отношениях были, а вот моя школьная подруга Лена Бас так куда-то потерялась, и не найти ее уже спустя годы. Найдет вас любимая музыка «Радиодача» в нашем эфире. С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать группу «Непара», ансамбль «Самоцветы» и Татьяну Буланову, а уже в 15:00 по московскому времени отправимся в музыкальное прошлое нашей страны, потому что скоро начнется программа «Радиоверсия» легендарной программы «Песня года». Присоединяйтесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 42%. Завтра солнечно, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: до мурашек. Так вот, отличная новость, друзья. Он Александр Шоу и группа «Непара» в этом году станут участниками нашего юбилейного фестиваля «Удачные песни». В этом году «Радиодача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. С нами будут все звезды «Радиодачи». Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Шаман, Анна Семенович, группа «Нана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это в будущем, осенью. А прямо сейчас продолжаем летние выходные. В скором времени услышим Викторию Дайнеко, которая тоже станет гостьей юбилейного шоу фестиваля «Удачные песни». А через 10 минут пригласим вас на свидание с легендарной песней года. Старт программы в 15:00 по московскому времени. Не опаздывайте.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
3: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Люба. Я звоню вам из города Нарофалинска. Хочу передать привет огромный всей моей семье. Желаю всем здоровья и отличного летнего настроения. И, пожалуйста, поставьте песню «Шамана, душа нараспашку». Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через расстояние. Только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
1: Песня года 2013.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге.

Ирина Дубцова на радио «Дача» с песней года 2023 «Как ты? Где ты?». Если вернемся ненадолго в 2023, то вспомним, что именно тогда климатологи с помощью искусственного интеллекта обнаружили, что средняя температура нашей планеты лет этак через 20-30 может вырасти на 1.5 градуса, представляете? А вот как раз это сейчас и волнует светлые умы нашей науки. Повышение климата, потепление в частности. Теплые, любимые, родные сердца песни, обещаю вам далее на радиодаче. Будем слушать Валерия Леонтьева, Николая Баскова и Ирину Аллегрову. Оставайтесь с нами.

0: На радиоудаче Валерий Леонтьев с одним из своих нетленных хитов «Полет на дельтаплане». Композиция была исполнена на фестивале «Песня года 83». Было это 43 года назад, и столько же прошло с того момента, когда Майкл Джексон впервые продемонстрировал свою знаменитую лунную походку. Помните, да, в начальный момент нога, находящаяся впереди, опирается всей плоскостью ступни о пол, в то время как нога позади в положении на носке. И, собственно, поехали под музыку ритмичную. Далее любимых песен на радиодаче будет очень много. Послушаем Машу Распутину, Артура Пирожкова и группу «Иванушки Интернешнл». Выходные в компании «Радиодача» продолжаются. Будем вместе.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: шикарный хит Маши Распутиной, под который танцевала вся страна. «Черное море, белый Мерседес». А еще это песня года 91. Если вернемся ненадолго в 91 год, то вспомним, что как раз тогда начал работу Свердловский метрополитен, он же Екатеринбургский. Кстати, в Екатеринбурге тоже слушают радиодачи на частоте 104.1 FM. Всем привет, кто с нами в эти выходные проводит время музыкально и хорошо. Обещаем завершить легендарную программу «Песня года» композиции «Славы». Далее будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». И я с вами попрощаюсь, но ненадолго. Встретимся уже завтра. Мария Федорова, «Радио Дача». Через 10 минут встречайте в эфире Сергея Черноусова. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
9: Радио «Дача».
10: Песня года 2014.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песни не прощаются с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Я Красовица Светлана из города Иваново. Передаю огромный привет Москве своей тете Артюховой Татьяне, своим сестрам Дарье Юлии, Градушевой Ирине. Продуктивного всем дня. И хочу послушать песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Удача».

0: пробках песня Сергея Трофимова в продолжении часа на радио «Дача». Ну, сейчас с нами выходные, пробок значительно меньше в городе, хотя в отдельных районах можно отыскать небольшие заторы. Нашел интересные факты про дорожные коллапсы. Например, больше всего от заторов страдают жители Индии. Как думаете, почему? Да, прямо посреди дороги нередко лежат коровы, из которых и образуется пробка. А подвинуть или выгнать животное с проезжей части никто не может, ведь оно, как известно, священное. У нас тоже на дорогах иногда встречаются представители животного мира, но это уже другая история. А в нашей с вами через короткую паузу хиты Надежды Кадышевой, Натали и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Завтра солнечно. Плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер южный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: вечер пятницы на волнах радиодачи прошел в теплой душевной атмосфере. Вчерашним гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Дмитрий Колдун. Можете найти видеоверсию на нашем сайте radiodacha.ru. А еще здесь же принять участие в акции «Лето сюрпризом». Открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями, например. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Дениса Клявера, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето и дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Игоря Саруханова, Елены Ваенги, группы «Республика» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: К

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Одинцово. Хочу передать привет своей любимой девушке Екатерине. Сказать, что ее очень сильно люблю. И хочу заказать песню Арсения Бордина. Спасибо, Радио «Дача». Если

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

Рубрика в продолжении часа на Радио Дача. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо группы «Фабрика» еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Татьяны Булановой и не только.

0: желание танцевать — вполне нормальная реакция, особенно сейчас, когда с нами выходные, а также лето. Стартовал дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты Галибри Мавик, Юрия Антонова, Стаса Михайлова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Кит Галибри Мавик в эфире «Радио Дача». Песня «Сочи, Киров, Ростов». Ну, кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир, ну и гостям отдыхающим. Уж в Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам желаем теплой и прекрасной погоды, ну и всем приятного вечера. Для вас уже скоро хит Наташи Королевой, а затем в следующем часе целая программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте, а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
5: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Уфы. Хочу послушать песню Марины Хлебниковой «Лето» и передать привет своим друзьям и слушателям радио «Дача». Всем желаю прекрасных теплых дней. Спасибо большое.

0: суточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Удача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, ну а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Первым сообщением Максим поздравляет с днем рождения свою любимую, дорогую маму, Колмакову Наталью. От лица всей семьи желает большого крепкого здоровья, море улыбок, путешествий, а еще безграничного счастья. Крепко обнимает, целует и дарит песню Николая Баскова в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ваня, я из города Воронеже. Хочу передать привет своей бабушке и всем слушателям радио «Дача». И хочу для своей бабушки заказать песню «Илши и Чинкора, непогода». Спасибо, радио «Дача».

переходим к вашим сообщениям. Сергей передает привет своей родне, семье Рассоловых и Плетневых. Поздравляет семью Рассоловых с покупкой квартиры. Всех любит и обнимает. Большой привет дорогому любимому Рушанчику. Он сейчас трудится на даче и все делает с любовью. Ему большой привет от семьи и пожелание ему вдохновения и легкости в работе. Привет дорогим семьям Булаенко и Рассоловым. Пожелания им хорошего отдыха, легкого пара и хорошей погоды. С наилучшими пожеланиями Светлана и Михаил. И Людмила из Набережных Челнов передает привет своей любимой мамочке Митюшкиной Надежде, самой лучшей сестре Наталье, своим сыновьям Антону и Макару. Снова всей семьей на даче. Пожелания Наташе удачной сдачи экзаменов в ГАИ, мамочке отличного здоровья, а всем остальным приятных выходных. Ну и для всех, кто слушает радиодачу, прямо сейчас песня Никиты и Марии Зайцевой в продолжении программы «Удачный час».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуй, «Радио Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Александр. Я из Москвы. И я бы хотел передать привет своему другу Платону Лысковичу. Хотел бы пожелать ему «Не гвоздя, не жезла». И поставьте для него песню Михаила Круга. Спасибо, Радио Дача.

0: час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте» и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Юлия передает большой привет Стасу и Игорю. Ребята сегодня жарят шашлыки в тишине и спокойствии, тихо, как в раю. От Регины привет семье Макаровых, которые сегодня весь день трудятся на даче в Солнечногорске под песни «Радио Дачи». В следующем сообщении поздравления своей маме Наталье с днем рождения от всей семьи Лисовиновых. Далее привет Илюшке Наумову. Люблю тебя, мой сладкий медвежонок, написала Анастасия. Валентина передает привет мужу Панфилову Павлу из Оренбурга. Любимый, я тебя люблю до луны и обратно. И привет в город Владимир любимому мужу Халилову Илмуразу от жены Юлии. Ждет его дома на ужин.

0: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора Крида «Спасибо, радиодача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симми.

Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Лидия написала: «Сегодня с радостью отмечают юбилей своей любимой мамы, бабушки Решетниковой Елены Викторовны. Ей исполнилось 60 лет. От всей большой дружной семьи пожелания крепкого здоровья, душевного спокойствия, неиссякаемого оптимизма и радости в каждом новом дне. Спасибо за теплоту, заботу и поддержку. Пусть следующий этап жизни будет наполнен приятными сюрпризами, добрыми встречами и счастливыми мгновениями. Очень любят и искренне гордятся». Мария передает привет своей семье, всем своим друзьям. Людмила поздравляет Александра Федоровича Пелагейна из города Болгар с замечательным юбилеем, 75-летием. Это добрейшей души человек, желает здоровья, его так часто не хватает веселья, удачи и просто огромного личного счастья, а также семейного, с супругой Татьяной. Ей отдельный привет. Очень любят Александра Федоровича, уважают, ценят, самый лучший. И Регина шлет большой привет всем сотрудникам транспортной компании «Атлант», особенно тем, кто трудится на даче. Легкой работы вам. Ну и для всех прямо сейчас яркий и летний хит группы «Блестящие» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мария, я из Химок. Хочу передать привет моим родителям Наталье Колбневой и Валерочке, которые находятся вместе с нами, и заказать песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: А мы продолжаем читать ваши сообщения. Ксения передает привет своей дружной компании, семье Толобаевых, Черновых, брату Артему, детишкам Кате, Даше, Лисе, Саше, Мише из села Трубино Калужской области. От Юлии привет семье Стайковых, Юлии и Васе. Они сейчас на своей любимой даче слушают любимую радиостанцию и отдыхают. Привет родителям в Астрахань, маме Оксане, папе Владимиру, от Анастасии. Павел шлет привет своей любимой жене Панфиловой Валентине Алексеевне из Оренбурга. Очень безумно любит ее. Екатерина написала: сидим на даче своей большой семьей, празднуем Кристиной, дочери Василисы. Всем большой привет. И Олег поздравляет свою жену с годовщиной свадьбы. 32 года сегодня. Супругу зовут Наташа. Очень ее любит. Сейчас с ними также на даче дочка Олеся и трое внуков: Илья, Иван и Настя. Сын Алексей сейчас служит в Мурманской области. Ему улетит отдельный привет.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Завтра переменная облачность – плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 66%.
4: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
5: Реклама.
6: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из Москвы. Хочу передать привет своим горячо любимым родителям Наталье Ивановне и Петру Егоровичу Казанцеву. Хочу сказать, что я вас очень люблю и скучаю. И хочу передать для них песню «Родительский дом». Спасибо, радио «Дача».

вашим сообщениям. Огромный привет своей доченьке Аленке. Она сейчас болеет ветрянкой. Ей желаю скорейшего выздоровления. Все будет отлично. А еще привет своим сыновьям Саше, Сане и Тимоше и мужу Жене. Люблю вас очень сильно. Ваша мама Лиза. Добрый вечер. Каждые выходные на даче слушаем Радио Дача. С вами всегда отличное настроение. Привет своей красавице жене Оксане, сыну Артему и Вадиму, лучшему другу, тестю и прекрасной теще. Всем хорошего настроения, прекрасных выходных желает Константин Синяев. Привет любимым родителям Поляковым Татьяне и Александру, которые сейчас трудятся на огороде, создавая для нас уют. Пап собирает фонтан для прудика, мама готовит бассейн. Привет также своим дочерям, которые рядом с нами. И привет городу Высоковск Московской области. Сообщение от Ольги. Еще успеем прочитать несколько ваших сообщений. Ну а прямо сейчас мы послушаем песню «Филатова и Кэрос» в эфире радио.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это звонок из Луги, Ленинградской области. Меня зовут Галина. Просто для себя хочу услышать песню «Лилии» в исполнении Александра Айвазова. Всем слушателям желаю удачи. Спасибо, «Радио Дача».
3: Дождем.

0: Сказочный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Огромный привет самым лучшим друзьям, семьям Кузиных, Блинковых. Сидим на даче, кушаем шашлык. Жизнь прекрасна. Всем мира и добра желает Ольга и Роман. Деревня Романцева. Привет семьям Павловых и Шакиных от семьи Токминых. Они прекрасные люди, наши друзья. Данил из Петрозаводска сейчас с бабушкой и тетей Аней на даче. Поздравляет от всей души свою бывшую классную руководительницу из школы-интерната номер 23 Елену Михайловну Жукову с прошедшим днем рождения. Желает долгих лет жизни, процветания и всего самого хорошего. Привет мужу Корякину Евгению из Одинцова. Люблю тебя, котенок. От жены Марии. И Настя поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. 13 лет в браке. Желает, чтобы все было так же прекрасно.
2: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
0: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
3: Звоните.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
5: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий Дмитриевич, живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать музыкальный привет всем жителям Тобольска. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, успеха во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении Буйнова. А вам, радио «Дача», огромное спасибо.
6: Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлеб не душиться кашлем и не

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаша, я звоню из Рязани. Передаю большой привет Сергею, Максиму, Дмитрию и Якубу. Желаю всем радиослушателям отличного настроения и приятнейшего вечера. Дарю песню «А по Волге вверх теплоход». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

Попадает в категорию «Летний хит». Отличное дополнение теплому сезону, или правильнее назвать его сезоном отпусков и каникул. Каждый старается именно в эти три месяца взять отпуск, чтобы получить максимальное удовольствие от отдыха. Ну и как не напомнить, что в любой точке планеты мы всегда вас поддержим любимой музыкой. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дачи и песни года, а также возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты «Кай», «Эфир», Филиппа Киркорова, группа «Рефлекс» и не только.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: компании таких замечательных песен на радио «Удача» мы проводим сегодняшний вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким, а также всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями, больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юлии Михальчик, Игоря Николаева и не только.
1: Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
4: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
6: Весна там, где есть

0: вновь тема любви в нашем эфире, которая все так же актуальна и будет, так всегда, в песне группы «Дискотека Авария» для всех, кто слушает радио «Дача», для тех, кто только учится любить, ну и для тех, кто давно обрел свое счастье. Мы всем желаем удачного вечера, еще всем хорошей летней погоды. С нами первые, кстати, выходные в этом сезоне, и радует, что не последние. Уже скоро ваш отдых дополнит яркие хиты программы «Диско Дача». Наш трехчасовой танцевальный марафон начнется буквально через 10 минут, поэтому держимся нашей волны, проводим вечер субботы в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наташа, я из города Погоска. Хочу передать привет моей маме Олесе. Я желаю ей отличного вечера. И ставлю песню «Певица Натали». Спасибо, радио «Дача».

ансамбля «Золотое кольцо» в продолжении программы «Диско-дача». Ярко проводим этот вечер субботы. Завтра мы также отдыхаем, поэтому можно на время забыть о работе и в повседневных делах. А подумать о том, как провести это время, если еще не решили. Ну и немаловажный вопрос – с кем? Своим близким и друзьям вы также можете передать привет в нашем эфире и еще поздравить, допустим, именинников в рубрике «Удачный момент». Все же чаще мы, да, отмечаем семейные праздники именно в субботу, вот поэтому ждем ваших звонков по телефону 8495-995-2555. А еще через короткую паузу слушаем хиты Авраама Руссо, группы «Стрелки» и многие другие.

0: также, как все, вы можете делиться своим отличным настроением в эфире «Радиоудача». Специально для этого у нас в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас с друзьями вместе проводите этот вечер, вот можно порадовать их в нашем эфире. Или вспомнить о своих родственниках, например, которые далеко живут от вас, но также слушают «Радиоудача». Уже скоро одной большой компанией будем слушать хиты групп «Шпильки», «Республика», «Блестящие» и других звезд диска «Дача». Всем желаем нескучного продолжения выходных.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха, 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4. Весна там, где есть...

0: ведь все неспроста. Использование имени Наташа для обозначения русских женщин за границей имеет несколько причин. В 60-х, 70-х годах имя Наталья было достаточно популярным в Советском Союзе, что привлекло к его распространению среди русских женщин, которые путешествовали или работали за рубежом. А еще все дело в произношении. Для иностранцев имя Наташа куда удобнее, чем, скажем, Екатерина или Александра. И вот бонусом еще такой прекрасный хит группы «Шпильки». Через короткую паузу послушаем песни Татьяны Булановой, Хабиба, Валерии и других звезд диско-дачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. 6+.
1: Реклама. Радиодача представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Шимченко Петр Петрович, Краснодарского края. Хочу поздравить своих знакомых, друзей с началом лета, с летними днями. Пожелать им всего хорошего, всех благ, здоровечка. Для вас песня группа «Нэнси» «Плакала Имушка». Спасибо большое, радио «Дача».

Программа «Диско-дача» продолжается, но сразу хочется отметить, для тех, кто требует продолжения дискотеки, у нас есть отдельный дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача». Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. И все, проводим выходные в компании ярких хитов. Ну и здесь же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести выходные, а лучше летний отпуск. Через короткую паузу его дополнят хиты Артура Пирожкова, Саши Проджект, Жасмин и многие другие.

Каждый из нас по-своему самый красивый и лучший. Главное, не сравнивать себя с окружающими. Каждому свое. Ну и каждому также свой любимый хит в эфире «Радио Удачи». Например, уже скоро послушаем песни Сергея Лазарева, Настасии Самбурской, Светы. Много отличной музыки этим вечером в продолжении программы «Диско-дача». С нами суббота, завтра еще один выходной, поэтому отдыхаем. Ну и поздравляем всех с летним отдыхом.

0: Сергея Лазарева в финале часа на радиодаче. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Сергея Лазарева еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Дмитрия Маликова, группы Иван Купала и не только.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия из Ярославля. Хочу передать привет всему Ярославлю. Пожелать всем хороших выходных. Пусть все будут счастливы и здоровы. Дарю вам песню в исполнении Игоря Николаева. Спасибо, радио «Дача».

От взгляда такого скрывается редко. Да, сила взгляда творит чудеса. Да и вообще все то, о чем мы думаем в каждый конкретный момент времени, отражается нашим взглядом, а также мимикой лица. Уверен, сейчас в наших глазах отражается прекрасное настроение по случаю продолжения выходных, ну и начала лета. Желаем всем нескучно провести свой отдых, а мы его уже скоро дополним хитами группы «Браво», Анны Немченко, группы «Серебро» и других звезд «Диско-дача».

0: яркий хит группы «Браво» в эфире «Радио Дача». Наш с вами путь сейчас лежит в сторону очередного выходного дня. Продолжаем отдыхать в компании отличной музыки. Кстати, кроме песен у нас немало любимых программ и полезных рубрик. Например, «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем, чем отмечено наступающее воскресенье, каким интересным и важным событием. Ну а уже через короткую паузу наш поздний вечер дополнит хиты Елены Кукарской, группы «Штар», Александра Барыкина и других звезд диско-дачи.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 64%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: И в нашей с вами истории есть повод для хорошего настроения. Рабочая неделя завершилась, и сейчас с нами долгожданные выходные. Отдыхать не работать, поэтому всем, кто трудится в пятидневку, сейчас можно выдохнуть и подумать о том, как провести еще один выходной день. Кому-то всегда хочется куда-то поехать подальше от дома, будь то на дачу или в центр города, чтобы прогуляться, сменить обстановку, а другим наоборот. Хватает этого в будни, поэтому в субботу или воскресенье достаточно любимого дивана и домашней обстановки. Ну, каждому свое, как и в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Сергея Трофимова, «Славы», «Глюкозы» и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
1: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
8: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Музыка-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на Радио Дача.
0: На Радио Дача.
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена. Я из города Красногорск, Московской области. Хочу передать привет своему любимому мужу Пузыреву Руслану. Сказать ему то, что его очень сильно люблю. И поставить для него песню Натальи Власовой. Спасибо большое, Радио Дача.

«Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как и то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. И на днях появилась информация о том, что легендарное музыкальное шоу ждет перезапуск. При этом новый сезон обещает стать совсем не похожим на предыдущий. Новая «Фабрика звезд» будет совершенно иной. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров. Классических, ну, например, как Игоря Матвиенко, Максима Фадеева и продюсеров последнего десятилетия. Ну что ж, будем ждать анонсов, рекламы, а вот через короткую паузу слушать хиты Николая Баскова, группы «Корни» и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

песен «Радио Удачи» мы проводим сегодняшний поздний вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radioudachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографию своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юлианы Карауловой, Леонида Агутина и не только.

0: унесла нас в далекий 76-й год. И именно тогда состоялась еще одна премьера сейчас уже культовой новогодней картины. Да, в наше время ее знает каждый. «Ирония судьбы» или «С легким паром». А вот 1 января 1976 года по первой программе центрального телевидения наша страна ее посмотрела впервые. Наверняка увидим данный фильм и в следующие новогодние праздники. Все же традиция у нас вещь неизменная, как и в нашем эфире. Каждые выходные мы слушаем программу «Песня года». Вернемся к ней завтра днем, а вот через короткую паузу для вас хиты Ольги Бузовой, группы «Демо» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню вам из Москвы. Хочу передать привет своей подруге Наде. И хочу пожелать, чтобы у нее с Ильей были прекрасные отношения, чтобы они любили друг друга. И все у них было замечательно. Поставьте для нее нашу с ней любимую песню «Лолиты». Спасибо, радио «Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Радиодача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 64%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 77%. Завтра переменная облачность – плюс 13, плюс 25 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.